0: Тебя как звать?
1: Мэрилин.
0: А это по-русски как?
1: Даша.
0: А, меня Даня.
2: Женил бы мся пи.

Хоть ты уща склягал, смерть ма на языку, скорому подайте такую апотеку.